0: Grazie.
1: Thank you so much. Thank you.
0: Thank you, Miami. Thank you, Miami.
2: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».